Вот это спасательная станция, это так. Вот это спасательная станция, это так.